Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лебати бре.

0: тутирао, видио.
1: А, доста за дрон
2: слао.
0: Не, не, ова слушалица од телефона. Тш, значи нокаут класичен.
2: Нешто е мало кранчело на уста, брате.
1: Шта ти би продао? Па, скупо. 400 на.

0: всю пизду материну.
1: Миссия добровольная евро для готова никаким продам.
2: Мирненько! Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

я йошли сами кад его. Нисям никад пенетриро. Не дозволи судьба.

машина. Я съм под машина. Фабрике автомобила Прибой. Прешел сам 2 миллиона километра без генералне. Слушай, како машина преде.